А потом окажется, что жизнь это всего лишь навсего решение системы дифференциальных уравнений.